0: Тиберде 3 ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

красив, к тому же, о, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке в Старобельске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил министру строительства и ЖКХ региона Рашиду Узденову выехать в Старобельск для оценки масштаба разрушений после атаки на педагогический колледж и определения объема восстановительных работ. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Такое решение было принято на оперативном совещании главы региона с председателем правительства республики. Рашид Темрезов отметил, что президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу. Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Еще раз глава региона выразил соболезнования семьям погибших. «Мы готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям». Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке, отметил Темрезов. В Карачаево-Черкесии почтили память погибших в результате террористического акта в Старобельском муниципальном округе ЛНР. У педагогического колледжа имени Хабекова в Черкесске был установлен памятный баннер, состоялось возложение цветов. Почтить память погибших и выразить поддержку жителям Старобельска пришли представители органов власти, педагоги, студенты, трудовые коллективы, молодежные организации и жители республиканской столицы. Память погибших почтили минутой молчания. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям при главе республики Рашиде Темрезове из Усть-Джигутинского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Коллектив и учащиеся второй школы райцентра собрали медикаменты, сладости, чай, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Ранее в военные госпитали и военнослужащим, находящимся в зоне СВО, отправили более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками джигутинского предприятия «Селена». Также накануне воспитанники спортивной школы «Победа» собрали 5 тонн питьевой воды и продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости и маскировочные сети. Груз уже доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. В администрации Джигутинского района состоялось награждение участника специальной военной операции Александра Лапунова медалью «За храбрость второй степени». Он удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. В настоящее время Александр находится на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии, где ему оказывается необходимая помощь для скорейшей адаптации к мирной жизни. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по Государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект «Своих не бросаем» реализуется российскими железными дорогами совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. При поддержке правительства Карачаево-Черкесии в поездку отправились 7 членов семьи участников СВО. Для них организованы путешествия в поездах-отелях и экскурсии, культурная программа и сопровождение специалистов. Проект направлен на поддержку семей защитников и сохранение исторической памяти. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Домбае ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-18.

0: информационной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5». Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Донбайе ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: в Донбайе 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец,

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночи плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Донбайе ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

0: следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 1621 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Домбае ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

как. Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: 104.5 FM, КЧРФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременная федеральная и региональная выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Черкесский полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Темрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно.

0: В черте города. График работы сутки через трое. Оплата 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: Мой день проходит монотонно. Слова скопились горле кома.
1: Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто?

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Маяки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетон.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: еще не надо!
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: 95.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.
1: Ай...

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке в Старобельске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил министру строительства и ЖКХ региона Рашиду Узденову выехать в Старобельск для оценки масштаба разрушений после атаки на педагогический колледж и определения объема восстановительных работ. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Такое решение было принято на оперативном совещании главы региона с председателем правительства республики. Рашид Темрезов отметил, что президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу. Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Еще раз глава региона выразил соболезнования семьям погибших. «Мы готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям». Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке, отметил Темрезов. В Карачаево-Черкесии почтили память погибших в результате террористического акта в Старобельском муниципальном округе ЛНР. У педагогического колледжа имени Хабекова в Черкесске был установлен памятный баннер, состоялось возложение цветов. Почтить память погибших и выразить поддержку жителям Старобельска пришли представители органов власти, педагоги, студенты, трудовые коллективы, молодежные организации и жители республиканской столицы. Память погибших почтили минутой молчания. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям при главе республики Рашиде Темрезове из Усть-Джигутинского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Коллектив и учащиеся второй школы райцентра собрали медикаменты, сладости, чай, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Ранее в военные госпитали и военнослужащим, находящимся в зоне СВО, отправили более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками джигутинского предприятия «Селена». Также накануне воспитанники спортивной школы «Победа» собрали 5 тонн питьевой воды и продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости и маскировочные сети. Груз уже доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. В администрации Джигутинского района состоялось награждение участника специальной военной операции Александра Лапунова медалью «За храбрость второй степени». Он удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. В настоящее время Александр находится на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии, где ему оказывается необходимая помощь для скорейшей адаптации к мирной жизни. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по Государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект «Своих не бросаем» реализуется российскими железными дорогами совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. При поддержке правительства Карачаево-Черкесии в поездку отправились 7 членов семьи участников СВО. Для них организованы путешествия в поездах-отелях и экскурсии, культурная программа и сопровождение специалистов. Проект направлен на поддержку семей защитников и сохранение исторической памяти. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: «Маяки 5». Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Зеленчукской, 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Домбае ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Домбае ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
3: 265 888.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: В Домбае 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночи плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Домбае ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Маяки-5».
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186. 6-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Учкикене 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Точки 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Домбае ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 95.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
4: 265 888.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 31 мая в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 15. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 16. Пасмурно, небольшой дождь, ветер. В Домбае ночью плюс 1, днем до плюс 6. Пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

окна, а лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да? Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 102.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Преградной, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 1 июня в Черкесске, ночью плюс 7, днем до плюс 17 градусов, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 3, плюс 6 градусов. Сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 13,

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Простыня Бэй.
1: Сто четыре и пять FM, КЧР FM.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикени 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.